Рассвет – это время, когда здравомыслящие люди ложатся спать. Амброс Пирс.

Фильм должен начинаться с землетрясения. А потом напряжение должно нарастать. Альфред Хичкок.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шоппинг-центров Гонконга.

0: Come on, y'all. Y'all crazy, man.
1: Как-то раз в эфире.
2: Мы вам звонили.
3: У нас все хаты записаны.
4: Так, попробуем дозвониться Лиручи, которая написала такое письмо.
5: Да.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: А нам бы Леру, Лируча которая.
5: Кого?
4: Лера, Лера.
6: Леру! Нам Леру!
5: Ванчик, у меня Леры нету!
6: Нету Леры!
4: А это не Петручи случайно?
5: Нет, это не Петручи.
6: Как же так? Жаль. А где Петручи?
5: Погиб, наверное.
6: Погиб!
4: А мы в Петрозаводск попали-то или нет?
5: Нет.
6: Как нет? Вы проверьте! Проверьте Петрозаводск! Чего? Проверьте! А какой же ты город?
4: Ошиблись, да. Ну ладно, ну вообще, это вам звонят с радио, есть интернет-радио такое. Радио называется, странное название такое, Чипыльдук. И вы в прямом эфире сейчас.
5: Да, Чипыльдук.
4: Чипыльдук, вот именно. А в каком же мы город-то попали?
6: Понравилось.
5: Ну ладно, давай кончим базарик.
4: Ну а какой город-то хоть по секрету?
5: Костомукша.
4: О, никогда еще не разговаривали. Ну, хоть нашим слушателям пожелайте хорошего выходных и настроения.
5: Ну, мужики, наливайте, и чтобы у вас было хорошее выходное настроение.
4: Отлично.
5: Или это найдите.
4: Это была Костомукша на радио Чипыльдук. Всего вам хорошего.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.

Что такое Чипльдук? Чипльдук – название легкого крейсера в составе военно-морских сил северян, принимавших участие во время войны севера против юга в морском сражении при Соумтауне в 1863 году. В составе эскадры, в которую входили дредноуты «Командер Ли» и «Генерал Фрейзер», а также легкий крейсер «Чинук» и канонерка «Блю Джейн», флагман «Чипльдук» 23 июня 1863 года атаковал береговые укрепления южан. После попадания бризантного снаряда в район трехдечной палубы крейсер «Чипльдук» дал крен в 19 градусов. Команда блокировала пробоину мешками с кофе, которые временно использовались в трюме для повышения остойчивости судна. Подпаленные при пожаре и взрывах зерна кофе сначала обжарились, а затем размокли в бурлящей морской стихии, образовав специфический коричневатый соленый кофейный концентрат. И нахлебавшиеся этого тонизирующего настоя тонущие матросы, выбившиеся было из сил и утерявшие надежду на спасение, по непонятной им причине внезапно стали ощущать сильнейший прилив сил и эйфорическую экзальтацию. В результате большинство из 83 членов команды и 250 мексиканских волонтеров вплавь добрались до ближайшего берега в 12 кабельтовых в районе нынешнего Клиэр-Уотер, Флорида. А четверо матросов, гребя руками и руля куском шпангоута, проплыли на обломках фок-мачты более 300 морских миль и достигли островов Карибского бассейна и Мексики, где основали поселения Сан-Джеронимо и Пиплтаун. Удивительно вели себя и обитатели морских глубин, оказавшиеся поблизости от места сражения. Так всасывающий планктон на завтрак белоголовый кит, поневоле наглотавшись бодрящего напитка, пришел в неописуемое возбуждение и, играючи хвостом, разнес в щепы вражеский шлюп «Стерди» и выбросился на сушу на расстоянии 150 метров. Дельфины резвились и выпрыгивали из воды на 50 футов, а акулы, не зная, куда реализовать образовавшийся адреналин, мчались в неизвестном направлении со скоростью современных скоростных глиссеров. В 1948 году в местечке Каунти был установлен памятник отважной команде крейсера «Чипльдук» и его капитану Эбрахаму Кроссету. На бронзовой стелле высотой в 4 метра борт крейсера, через который сыплется вечный поток кофейных

Название нашей радиостанции – символ удивительного стечения обстоятельств, спасительного провидения. А не сдавшийся врагу радиофлагман «Чипльдук» дает прилив энергии и оптимизма отчаявшимся слушателям, тонущим порой в волнах эфирной стихии и пустой болтовни. Поток кофейных зерен – наш вклад рационального зерна в закрома радио. Изображенный на флаге радио «Чипльдук» знак – это рука, которой можно грести по волнам эфира и, скрестив пальцы, надеяться на удачу. Сама фортуна в образе просыпавшихся кофейных зерен как бы напоминает Чипльдуку: сейте разумное, доброе, вечное. Кстати, в некоторых кофейнях южных штатов США до сих пор подают фирменный кофе сорта «Чипльдук». В Москве, в клубе на Кузнецком, где часто бывают члены нашей радиокоманды, можно также отведать чашку кофе под тем же названием. Кофе «Чипльдук». Пейте разумное, доброе, вечное.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: На радио Чипыльдук новости не стареют.
1: Новостью дня у радио Чипыльдук.
0: Новостями днюк сейчас была проведет диктору Кире Каневским. На эфир радио Чипыльдука для вам.
2: Бюджет у России потеряет от 40 до 150 миллиардами рубль. Это произойти из-за тем, что начнутся недопоступания таможенными пошлинах. Верхнему уровню инфляции 6,1%. Тем не менее, доходами бюджету в течение ближайшего 3 лет составлять будут 0,7%. Спортом. У «Спартак» и ЦСКА осталось 2 дня для внесения изменений в списками игроку, заявлен для участия в Кубок УЕФА. Клубам, играющих в этом турнир, имеет правами зарегистрировать максимум по 3 новых футболистах. При этом, в соответствии с регламентом Кубками УЕФА, общее число игроки, включенных в списков А, не можем быть больших 25, информируем корреспондентов «Спортами и Экспрессу» Александром Ребровым.
0: Вы прослушали выпуск новостей при радио про Чипыльдук на Кире Каневского. Нашему эфиром продолжать мелодия музыкального плейлистом.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

0: Мысль дня.
1: Все имеет глубокий смысл. Но это уже не имеет никакого значения.
2: Ladies and gentlemen, tonight in our show, we have a group of fellows who've taken this country by storm. And here they are to play for you tonight, so let's give them a big hand. One, two, three.
3: Sheila,

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Хочу на чип и льдук. Крокодил и друзья. С уважением, Жанна.
3: Да.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
2: Скажите, а вот нельзя ли Жанну услышать? Может быть, уже сменился номер?
3: Нет, не туда звонить.
2: Не туда? Простите, а вы радио чип и льдук не слушаете случайно? Интернет-радио чип и льдук?
3: Редко.
2: Нет?
3: Слушаю, конечно.
2: Слушаете?
3: Слушайте,
2: а у нас просто вот в базе телефонов с 2009 года заявочка, с 11 мая 2009 года. Иногда у нас доходят руки, мы вот залезаем в эти пласты археологические, потому что человек оставлял же заявочку, вот Жанна.
3: Заявку?
2: Вот «Хочу на чип и льдук», писала Жанна.
4: Вот как же Жанна с вами связана, хочется узнать.
3: Просто этот телефон уже не ее давно. Номер,
2: ага, но...
3: не пользуется уже года 2,5 точно.
2: Но любовь к чип и льдуку вместе с номером телефона перешла к вам, правильно?
3: Ну да, да, да, да.
2: Ну хорошо.
4: Но какие-то недочеты на чип и льдуке все-таки есть. Виловатость в ваших эмоциях присутствует. Что-то...
3: На работе.
4: Над чем?
2: На работе, понятно, нельзя работе человек, радоваться, там понятно. Нельзя выражать. То есть он внутренне радуется, но показать этого не может.
4: Тогда аккуратно. Что за работа, чем сейчас заняты?
3: Летим в Хабаровск, Аэрофлот.
2: В аэропорту сейчас или в самолете вообще находитесь?
3: Сейчас поедем на самолет.
2: Сейчас поедете.
4: Пилота?
3: Нет, бортпроводником.
4: Бортпроводником.
3: Да.
2: Ну, серьезный рейс предстоит.
4: Хабаровск, это же, мать честная,
2: да,
4: часов 7.
2: Да, и 7 футов под крылом. Нет, 7 тысяч футов под крылом. Вам благополучно, все. Ну, чип и льдук заводите там в салоне самолета. Тоже, по-моему, народ веселее будет лететь. Спасибо. Ну, будем знать. Вместо Жанны какое имя написать?
3: Евгений.
2: Евгений. Но если что потревожим, вы уж тогда не взыщите, и еще через 6 лет наберут там вам, скажут чип и льдук.
3: Хорошо.
2: Спасибо, все, счастливого полета. И всем пассажирам привет. Ага, пока. Курица или рыба, кстати, не знаешь?
4: Не могу.
2: Ты обычно как берешь, курицу или рыбу?
4: Ты знаешь, исходя из фильма «Аэроплан», лучше брать курицу.
2: Курица, я рыбу обычно беру, да.
4: Ну, вот видишь, как интересно. Номер абонента остался,
2: да.
4: Пользователь сменился, а любовь к чип и льдуку...
2: Перешла.
4: Да.
2: Передается вот. Как зараза.
4: Не вирус. Говори. Мне нравится эта история.
2: Мне тоже нравится.
4: Осталось понять, в каких отношениях с Жанной.
2: И при чем здесь Хабаровск?
4: И стюардесса.
2: Стюардесса по имени Жанна?
4: Как?
2: Вот оно. Вот она связь.
4: Вот,
2: в следующий раз мы это выясним. А пока полетели дальше.
5: Un moment, s'il te plaît. François.

Donc, ce soir, 10h30.

porter dans ce soir, honneur.

Радио Чиппельдук. Нам 19 лет.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Для тех, кто привык после сытного ланча впасть в сладкую послеобеденную дрему, расслабиться и с полчасика прикорнуть, в эфире рубрика «В помощь засыпающему».
1: Сегодня мы отходим ко сну под умиротворяющие, убаюкивающие звуки работающего телевизора. Не выключайте ваш телевизор. Через 10 минут он выключится автоматически, а вы проснетесь посвежевшими и отдохнувшими и продолжите свою трудовую деятельность.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу программу, наше острое публицистическое ток-шоу. И сегодня наш гость Марк Федорович Алтуфьев. Здравствуйте, Марк.
1: Добрый день.
0: Добрый день. И тема нашего сегодняшнего ток-шоу, нашего сегодняшнего интервью – «Хорошие и плохие». Или поставим вопрос по-другому – «Кто хороший, кто плохой?» Ну, давайте начнем. Ну, совершенно, в общем-то, очевидно, что мы хорошие, а не плохие. Ты согласен с этим? Это даже
1: обсуждается.
0: Понимаете, но нужна конкретика. В чем мы хорошие, а не плохие?
1: Ну, это хороший вопрос.
0: Можно, конечно, сказать огульно во всем, понимаете?
1: Ну да, но это хороший вопрос, одновременно и вопрос плохой.
0: Да.
1: Понимаете, тоже. Потому что, может быть, лучше начать с того, почему они плохие, понимаете?
0: Ну, потому что они плохие.
1: Нет, ну это здесь... первое, да, что приходит на ум, и, в общем, здесь добавить, по
0: сути,
1: нечего.
0: В вопросе содержится уже ответ, понимаете? И хотя, конечно, они пишут, что они хорошие, а мы плохие.
1: Ну, это понятно. Поэтому я абсолютно с вами согласен.
0: Но степень хорошести и плохости, вот она сопоставима, вот как бы по модулю. Мы значительно лучше в своей хорошести, чем они плохи в своей плохости.
1: И хорошего больше нашего, хорошего больше.
0: То есть на круг, если просуммировать, да.
1: Потому что их плохое, оно может быть, знаете, наше хорошее, вот почему мы такие хорошие, оно, конечно, хорошее.
0: И это хорошо.
1: Это очень хорошо. Но... их плохое, оно больше плохое, понимаете? Понимаете, что мы говорим?
0: Ну да, да, да.
1: Концентрат плохого выше, чем у нас концентрат хорошего. Мы хорошие, никто не спорит.
0: Но плохость в расчете на голову, так сказать, на душу населения.
1: Да. Они просто отвратительные даже, можно так сказать, понимаете, вот чем еще. Можно даже такие вещи употреблять.
0: Ну, в принципе, да.
1: Можно. А мы хорошие.
0: А мы замечательные.
1: И больше того, они считают, что они, которые они плохие, что они на самом деле хорошие,
0: а плохие-то
1: мы, понимаете?
0: Мы плохие,
1: вот в чем все дело.
0: Ну хорошо, вот давайте возьмем исследование, последнее хорошее исследование одного хорошего института по кривой развития хорошести. Она ведь хорошие показатели дает.
1: Показатели очень хорошие.
0: Очень хорошие. И в то же время их плохой институт.
1: Знаете, мы хороши, хороши мы. Знаете, вот что
0: это. Да, кто бы спорил.
1: А вот что их институт хороший, я вас понимаю.
0: И вот, да, а вот их плохой институт плохих исследований, их плохости, он показывает им их хорошесть.
1: Не, но их институт плохости, он плохо показывает, понимаете? Значит, он показывает неправду. В этом все дело. Понимаете?
0: Причем даже неправда, она плохая.
1: Конечно.
0: Неправда ведь у нас неправда хорошая.
1: И у нас неправды не так много.
0: Как и это хорошо.
1: Это очень хорошо. Их неправды больше, и она возведена в культ.
0: И она плохая.
1: Но ведь раньше, мы-то всегда были хорошие. А они всегда ли были такие плохие? Ведь они тоже когда-то были хорошими.
0: Я бы вам возразил, Марк. Знаете, до определенной точки мы были не очень хорошие. Мы не всегда были хорошими. Мы когда-то были не очень хорошими.
1: Мы можем быть хорошими, мы были хорошими, но мы же будем еще лучше.
0: Мы можем быть лучше. И в этом наш ресурс хорошести.
1: Конечно. Мы никогда не были плохими.
0: Они могут быть только еще хуже.
1: Могут либо остаться плохими, либо быть еще хуже.
0: Они не могут эволюционировать в сторону хорошести. Это лежит глубже. Просто есть в мире плохие, нехорошие.
1: Но давайте начнем.
0: Люди. Давайте плохие вспомним... точки зрения и хорошие точки зрения.
1: Давайте вспомним, президент, что такое хорошо и что такое
0: не очень хорошо, то есть плохо. Есть ведь еще и поэма «Хорошо». А вы что имеете в виду?
1: Я имею в виду еще и романс Сергея Васильевича Рахманинова «Здесь хорошо».
0: И отметка ведь в зачетке, в дневнике «Хорошо» почему-то возникла как выскочка вот эта «Отлично». То есть написали бы «Очень хорошо». Вот есть «Хорошо», а здесь «Очень хорошо».
1: Дело в том, что когда мы читаем отметку «Отлично», она говорит о том, что человек достиг пика, и дальше будет только хуже. А когда мы видим в зачетке «хорошо», это значит, что у него
0: есть куда расти.
1: Все правильно.
2: На радио «Чипальдук» звучит программа «В помощь засыпающим.
0: Но все-таки, если вопрос ребро, мы хорошие, они плохие. Или наоборот, они плохие, мы хорошие.
1: Подождите, подождите. Мы хорошие, они плохие.
0: Да.
1: По-моему, здесь двух мнений быть не может. Вопрос, хуже ли они?
0: Вы опять усложняете.
1: Нет, я хочу просто понять, они плохие, это ясно, но хуже ли они тех, что они есть сейчас, понимаете? Вот они хуже, или они такие плохие, как мы о них думаем, или они еще хуже, понимаете? Потому что
0: во время этой... Глубоко, я думаю, это тема нашей следующей.
1: Потому что мы хорошие, по сути, во многом, даже лучше, чем мы о себе говорим о хороших.
0: Ведь вот они и говорят плохо, правда?
1: Они говорят...
0: И действуют плохо.
1: Плохо.
0: Думают плохо.
1: Плохо.
0: Они все делают плохо. Плохо кормят аквариумных рыбок. Плохо у них лыжи скользят. Плохо собирают грибы. Бреются они очень плохо.
1: Они – это как бы концентрат, и все, что они делают, все они делают очень ровно, четко и плохо.
0: И главное – назло тем, кто делает хорошо.
1: Да. Многие из них хотели бы делать хорошо, хотели бы, но они делают.
0: Они не могут
1: и не хотят.
0: Да, да.
1: Это очень часто бывает. Есть среди них, бывают, встречаются кто-то, кто не такой плохой, не такой уж плохой. Плохенький, но не плохой. Но под влиянием общей массы, понимаете?
0: Это проходит.
1: Это проходит, да? Но ведь кто-то должен быть плохим. Иначе как мы бы могли понять, что мы хорошие, понимаете? Они должны, кто-то несет это бремя плохих. Просто они по каким-то причинам думают, что они хорошие, а мы плохие, понимаете? Вот в чем как бы основное заблуждение.
0: Мало того, если люди соберутся все хорошие, то обязательно там по сравнительной, так сказать, величине, те, кто не очень хороший,
1: будут относиться
0: они автоматически будут относиться к плохим.
1: Они на самом деле хорошие.
0: Там снова возникнет эта каста плохих, а на самом деле они хорошие. Так вот я и думаю, не являются ли те, которые сейчас плохие, как раз именно той частью
1: бывшими,
0: просто не очень хорошими. И мы их туда записали, понимаете?
1: Как доказать плохим, что они плохие? Вот что мы должны сделать?
0: А надо от обратного. Вы хорошие, надо говорить им, вы хорошие. И тогда результат их деятельности, слов, мыслей и всего, он войдет в противоречие. Да, если вы такие хорошие, то что же вы такие плохие?
1: Да, но если все, как и мы, станут хорошими, да, хорошо ли это будет? Все вокруг хорошие, вообще все хорошие, все поголовно.
0: Отвратительно.
1: Вот в том-то все и дело. Поэтому
0: жизнь станет скучно.
1: Хорошо очень,
0: это нивелировано все будет.
1: Хорошо, что они такие плохие.
0: Да.
1: И те, пусть они такими хорошие, плохими и остаются.
0: Да.
1: Я вот так скажу.
0: И пусть они тянутся тем, кто...
1: К плохому.
0: Тем, кто еще хуже.
1: Да. Совершенно правильно.
0: Потому что если у них тоже не будет стимула развиваться, то исчезнет вот эта антитеза, вот эта вот напряженность полярная между хорошим и плохим.
1: Так,
0: а если они будут тянуться, если плохие будут тянуться к хорошему, это неправильный вектор. Они не должны стремиться становиться
1: плохие
0: лучше.
1: Стремиться
0: они должны
1: хорошим.
0: Стремиться становиться хуже.
1: Они должны просто один раз себе сказать, что они плохие. Они почему-то не хотят это говорить. Они должны себе сказать, да, мы плохие, мы будем еще хуже. Понимаете? Они почему-то считают, что они хорошие.
0: И ведь сейчас также сидят где-то такие же, как мы,
1: да,
0: и обсуждают в таких же словах нас.
1: То есть, но мы уже для них...
0: Это как антимир какой-то, блядь, зазеркалье. Где они хорошие, а мы плохие.
1: Они будут думать, что мы плохие, а они хорошие.
0: Да.
1: Это, конечно, очень странно. Но мы-то с вами это понимаем. Но я, вот, подытожив, хочу сказать свою точку зрения. Пусть все остается так, как есть. Пусть количество хороших остается хорошим, а количество плохих остается плохим.
0: Неплохо.
1: Хорошо.
0: Хорошо.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и...
3: Илья Ярцев.
2: Илья Ярцев. А сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хранение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалии, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
3: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
2: Да, да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресоли, там принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
3: Ну, давайте начинайте, Арсений.
2: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда» за декабрь 2010 года.
3: Ну, это относительно свежее.
2: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г Лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
3: случались
2: столкновения.
3: Счет Спартак-ЦСКА
2: был счет 1-1. Вот. И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал. Мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь? Во-первых, обувь какая? Откуда вы достали?
3: Саламандра.
2: Саламандра.
3: Это старая обувь, хорошая фирма. Да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это. Мастер-класс и генеалогическое расследование пройдет 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова. Проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным после охватит 104 тысячи пациентов.
2: Ну хорошо, достаточно. Давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя в пионерлагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
3: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи, название. Ну-ка, какой канал и какая
2: здесь
3: программа?
2: Вот, например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
3: У вас не очень старая обувь, Арсений.
2: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису». Вуфи, мультфильм, я не знаю такого. 7:00 Джейми у себя дома. 7:30 городское путешествие с Павлом Любимцевым.
3: А Павел Любимцев.
2: А 8 утра Татьянин день. Сериал. Вот, если поздний период времени, значит, здесь было в 20:00 сериал «Всегда говори всегда 2». Россия, значит, в 21:00 «Завидные невесты» документальный фильм, в 22:00 США сериал «Отчаянные домохозяйки». Вот такая была программа передач.
3: Напоминаю, друзья, что мы делаем обзор газет старых, извлеченных из старой обуви. Значит, скомканные вот эти газеты мы достаем из этой обуви.
4: Сейчас я вам скажу очень смешное
3: совпадение. Откуда достали? Из какой обуви?
4: Это кроссовки Adidas.
3: Кроссовки Adidas.
4: Adidas Torsion.
3: Так, они сильно изношены?
4: Да, они в хлам.
3: Хозяин, кто был этих
4: кроссовок? В хлам.
3: А скажите, еще такой вопрос. А запах какой-то доносился из этих кроссовок?
4: Пованивают.
3: Знаете, да, друзья, это
4: уже... Естественно, я просто хотел обратить внимание, что газета от 18 мая 2019 года.
3: Так это свежая,
4: да, совершенно свежая газета. Да. При этом это мой день рождения, понимаете?
3: Хорошо.
4: Очень необычная. Называется газета «Мой район».
3: А вы родились в 2019, да?
4: Нет, я пораньше.
3: Но этот хорошо, день. Так.
4: Вот, я не думаю, что это имеет смысл зачитывать, потому что это был просто вчера.
3: А это хороший обзор, да, действительно. Это был, наоборот, кроссворд. Давайте попробуем кроссворд. Буквально одно-два слова.
4: Да, по горизонтали или по вертикали. Давайте сразу решим.
3: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
4: Значит, по горизонтали. На чем страны без людей, а леса без деревьев. Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
3: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
4: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
3: И радистка Кэт?
4: Что? Не знаю, что. Вот, видимо,
3: непонятно. Это
4: как ее звали, или, наверное...
3: Вы знаете, Илья, я вырос на
4: кроссвордах. Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
3: А вот это такая форма. Вы знаете, я скажу,
4: я попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато, он не подходит.
3: Я не понимаю таких кроссвордов, я вырос на старых, добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно, и все было гораздо проще и конкретнее.
4: Вот, пожалуйста, я не понимаю. По вертикали.
3: Да, пожалуйста. Арсений.
4: Страх на пути к безумию.
0: Страх на пути к безумию. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.
3: Свежие. Женских духов даже. То есть это такая отдушка. Даже вот везя от обуви приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута. Здесь рекламные объявления были. Значит, это апрель. Значит, год не видно. Старая газета. Недвижимость. Срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки. Можно с долгами, с проблемами. Светлана, указан телефон.
4: Так, Арсений, пошел неприятный запах.
3: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты, вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении, помогает снять порчу, урловое проклятие, видит безбрачие,
4: соединит
3: распавшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял, где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот, видите?
4: Но очень запах нехороший.
3: Нехороший какой-то здесь вообще, да, это трудно. Какая же, уфу,
4: ой,
3: ой, какая вонь, это что такое? Достаточно ведь модные туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды. Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных ботинок. Итак, ну что, на этом наш
4: выпуск. Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
3: Да, обзора.
4: Новостного.
3: Газет, извлеченных из старой обуви.
4: Надеемся, что вам тоже было не совершенно неинтересно. Но, по крайней мере, прецедент уже состоялся.
3: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все. И обувь развезем по ее нужным местам.
4: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не
3: тревожить. Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
4: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья
4: Ярцев.
5: Заклинаю я вас, хмары, громы и хромовыти, я посылаю вас на лесы и воды. Тут у вас немає силы, немає.

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

0: Поезії на радіо Чіпльтук.
1: Сьогодні мені не молчиться, безхлебний струїться льон, оранжевая волчица выпрастывается из пелен. Прогуливается синьора, дымит в перекор заре настойчивый труд минера. Края обломал деревья. Хулио Москита, 1983 год. Перевод Павла Густавцова.

все больше зрителей во всем мире смотрят фильмы, которые все меньше отличаются друг от друга. Бенджамин Барбер, американский политический аналитик и писатель.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

самое неоспоримое свидетельство бессмертия – это то, что нас категорически не устраивает любой другой вариант. Ральф Уолдо Эмерсон.

Bongos and Burgers.

По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

радио Чипльдук. Страшно. Смешное.

0: Минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.
1: Bakugira ngo bahimbishe ugasanga n'inzu barayisituye kubera izo nzahawe.
2: Umucamanza Kanyange Maria asaba abanyagihugu yuko bakundana, kuko ngo mu manza nyinshi usanga umwana aburana na se wabo, akandi kamo nuko uguze itongo yotohoza mu muryango agira agurire itongo kugira ngo ntihazobe ingorane, kuko ashobora guhakwa kura amahera n'itongo.
0: Это была минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, Дмитрий, город Санкт-Петербург. Звоните иногда. Ночью попадает в сети Морфея.
4: Я слушаю.
3: Дмитрий.
4: Да.
3: Добрый вечер.
4: Добрый.
3: Или день. Вы в Петербурге сейчас, да?
4: В Петербурге. А с кем, простите, я говорю?
3: А Москва. Москва беспокоит.
5: Радио Чипльдук.
4: О, замечательно. Здравствуйте.
3: Ну что, вы просили. Вот мы звоним.
4: Да. Удивительно рядом. Ну, да, спасибо. Очень рад. Не ожидал, что будет так быстро.
3: Как быстро? Мы вот одной девушке тут звонили минуты через полторы после приема заявки. А у вас, извините, уже прошло
4: пару дней.
3: Пару недель.
5: Да, пару
4: недель даже. Да. Быстро время летит.
3: Летит. Ну, что вы там делаете? На фонтанке или на мойке?
4: Нет.
3: На автомойке?
4: На улице Восстания.
3: На улице Восстания.
5: А что вы можете рассказать про улицу Восстания? Какие у вас с ней связаны исторические, личные воспоминания?
3: Воспоминания. Но это же не улица Воспоминания.
4: Прекрасная улица. Широкая, нарядная.
5: Так.
4: И здесь много чудных мест.
3: Кафе.
5: А можем в какой-нибудь зайти? В одно зайти можем?
4: Нет. Сейчас, наверное, не можем зайти.
3: Денег нет.
4: Ну, маленько есть, но вряд ли, наверное, хватит мне на кафе.
5: А что же вы в пятницу вечером вышли и в кармане 33 рубля? Как же так?
4: Так я только уже, я-то уже
3: он оттуда
4: дня,
3: уже
4: так вышел. Сказать, здесь. Поэтому вышел, чтобы передвинуться куда-нибудь в другое место.
5: У него денег нет.
3: Ему не на чем передвинуться.
4: Да передвинемся, все есть, все нормально. Но зайти просто не могу, я с друзьями стою. Вот.
5: А, уже не в состоянии зайти
3: это
5: даже.
3: Это мы любим, вот когда с друзьями человек стоит, а мы не верим, что он с друзьями стоит, может, посторонние люди. Если друзья,
5: они его просто держат, поддерживают,
3: чтобы
5: он стоял.
3: Они, друзья, могут поддержать и что-то нам,
4: конечно,
3: не знаю,
4: всегда друзья всегда
3: крикнуть хором. Мы любим вот хоровое.
4: Мы можем что-нибудь хором исполнить? Мне звонит интернет-радио Чипльдук.
6: Песенку или что?
4: Песенку или что?
5: Нет,
4: песенку?
5: Можно, конечно, не песенку, можно отрывок из речи Брежнева. Что, ну, что угодно. Да,
4: отрывок из речи Брежнева мы не можем, мы не вспомним.
3: Хором речь Брежнева еще не слышу.
5: Вот это точно. Хорошее уточнение. Ну, давайте, пойте. Что они там орут?
4: Давайте что-нибудь поем, да и все уже.
5: Давайте, как кто что знает хорошо, остальные поддержат.
4: Любую. Поехали. Не страшны тревоги, нам любые дороги, дороги, нам любые дороги. Так нормально?
3: Все, убедительно, мы верим теперь, что вы из паба. Из паба по дороге в музей археологии. Ясно.
4: Безусловно.
3: Поэтому хорошего вам настроения. Уикенда.
4: Был рад.
3: И в следующий раз готовьтесь. Хорошо темперированный рэп нам исполните. Хором. Ну все.
5: Счастливо.
3: Пока.
4: Всего хорошего. Спасибо. One, two, three.

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

марте текущего 1919 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 98. А.
1: Москва, район метро Арбатская, 2005 год. Первый уличный стоматологический автомат самообслуживания «Дантист-19». Принцип действия. Прохожий пациент помещает голову в специальное отверстие автомата и закрепляет челюсть на станине суппорта двумя струбцинами. Затем, широко обнажив ротовую полость, одной рукой опускает требуемую сумму мелочью в щель монетоприемника, а другой рукой производит необходимую процедуру, регулируя рукоятью глубину проникновения буровой установки в зубной канал.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.

0: «Как-то раз в эфире». Мы вам звонили?
1: У нас все хаты записаны.
2: Мы звоним во Фрязино. Вот до сих пор так и осталось неясным, Фрязино это или Фрязево. И вот целый звонок мы базарили, пытаясь выяснить все-таки, какая разница.
3: Алло.
2: Петр, вы нас слышите?
3: Да, слышу.
2: Чапыльдук, вы нас в прямом эфире слышите или с задержкой?
3: Нет, я сейчас нет. Слышу вас не в прямом эфире, а вот по телефону. Но потому что я домой пришел.
2: Ну, включайте скорее, включайте скорее радио. Вы в прямом эфире, вы можете себя услышать в прямом эфире.
3: Ну, это прекрасно. А еще я обратил внимание, у вас перестал накрывающий медный таз вращаться на сайте.
2: Вы это знаете, таз висит... Это немножко к добру, но таз висит недалеко, на гвозде. И иногда от стука хлопающей двери он срывается и с грохотом падает. Мы стараемся, бросаемся и грудью закрываем сайт, чтобы он туда не попадал. Ладно, это Петр все это выслушивал терпеливо в городе. Так мы и ведь запутались, Фрязино это или Фрязево?
3: Я сейчас уже и не припомню, где я там был в этот момент.
2: Ну, в этот момент, ну, сейчас вы где-то в Москве, наверное, находитесь, да?
3: Да, сейчас вот я дома. Ну... Прервал с работы к дочери.
2: Ага.
3: А, да, я еще сегодня с утра отправил сына в Санкт-Петербург с классом целым на конкурс певцов. Он поет альт-сопрано у меня в школьном хоре.
2: О, как замечательно. Жалко, что вот вы его отправили. Сейчас бы он нас просто...
4: Порадовал.
2: Да.
3: Ну, вот, к сожалению, не могу. Может порадовать дочь.
2: Ну, давайте вот, дочь, давайте. Что ли. Она тоже...
3: Но вы должны учесть, что ей... Сколько ей лет-то у меня? Всего 6 лет, и поэтому 6-летний ребенок будет.
2: Ну, хорошо.
4: То есть определенного вида голоса у нее нет.
2: Как ее зовут?
3: Ее зовут Софья. Сейчас, секундочку, я вот ее...
4: Она не засмущается?
2: Распакуйте ее.
3: Пойдем, пойдем со мной в ту комнату, вот там, где ничего больше не звучит.
2: Это, видимо, студия.
3: Ты как сегодня в «Голосе»?
5: Вы
3: не хочешь песенку
5: слушаете программу петь? «Голос. Дети Чапыльдук».
3: Спой песенку, пожалуйста, как-нибудь. Вот как ты в своем кружке понимаешь, ты поешь.
6: Коляда, коляда, пушкуная борода, пышки, лепешки, свиненные ножки, в песне сидят на нас.

0: Ворската.
1: Спасибо, Сонечка. Мы хлопаем здесь. Софья Петровна, как я понимаю, из Москвы сейчас. Ну, где-то это между Фрязиным и Фрязевым. Такой есть городок Москва. Спасибо. Петр, вы свою программу выполнили? Оставайтесь
2: да,
1: с нами.
2: Все,
1: в следующий раз сына вашего будем слушать.
2: Да, но он уже он профессионально сможет.
1: Вот, а мы не сомневаемся. А что, а Софья что, не профессионально это было?
2: Ну, она начинающая.
3: Ну, замечательно начинающая, должен я вам сказать.
1: Ну, спасибо. Замечательно.
3: У нее
1: спасибо.
3: Большое будущее.
1: Да, а мы помчимся дальше. Оставайтесь с нами.
3: Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго. Всего доброго.

0: Quick News на радио Чипидук.
1: С вами выпуск новостей, и его ведет Варвара Мухина. Правительство обсудит итоги исполнения федерального бюджета и вопросы о создании технопарков. Федеральная антимонопольная служба объявит результаты проверки цен на услуги сотовой связи. На американский штат Флорида обрушится тропический шторм. Росприроднадзор начнет проверку законности застройки побережья Черного и Азовского морей.
0: Quick News на радио Чипидук.

0: Песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 105. Если из меня должны будут сделать мумию, я попрошу, чтобы они изнутри приделали боксерскую перчатку на пружине.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, Санкт-Петербург всегда готов. Руслан, просто хороший парень. У него ник
4: больше
3: Русланка. Русланка.
4: Он сразу уже ставит музыку, чтобы сказать, ребята, ну вот, давайте.
3: Алло?
4: Конкретно. Да.
3: А, Русланка? Алло. Алло. Руслан?
5: Я слушаю.
3: Очень здорово. Ну, вы какой-то сонный, незадорный.
5: Это кто?
4: Это Чиполь.
3: Радио Чиполь. Радио Чиполь-Дук.
5: Угу. Я слушаю вас.
3: А вот сейчас самое время рубрики «Проснись и пой». Быстро спойте первое, что приходит вам в голову. Немедленно, не задумываясь.
4: Не задумывайтесь.
3: Давайте, да прям сразу.
5: Не-не, извините.
4: Не-не.
5: Я не умею петь.
4: Давайте, не-не, извините. Не-не умею петь. Не-не, извините. Не-не.
3: Ну что ж, мы за вас
4: петь.
3: Сделаем всю черную работу.
4: Если бы вы умели петь, мы разве вас просили бы спеть? Вы бы тогда на эстраде, понимаешь, или на подмостках там.
5: Ну, Салькову привет.
3: Кому?
5: Большой. Салькову.
4: Да мы уж передали.
5: Да.
4: Конечно.
3: Ну что, вас сейчас гнать под прохладный душ, чтобы вы взбодрились?
5: Я уже встал, да, спасибо большое.
3: Что был за день такой тяжелый?
4: Что ж вырубило так рано-то?
5: Да, до утра работал я.
4: Какой профиль?
5: Логист.
4: Нет, я имею в виду у вас, как вот нос такой.
3: А его профиль лица?
4: Не, ну как вот у вас с горбинкой... Как вот вы себя...
5: Не понимаю.
4: Ну, профиль какой
3: говорит,
4: у вас?
3: Какой профиль, спрашивает? Курносый или с горбинкой? Римский такой профиль?
5: Нормальный, обыкновенный.
4: А, нормальный,
3: обыкновенный.
4: А чем занимается?
3: Сонный петербуржец Руслан. Просто...
4: Руслан, а какой род деятельности?
5: Нет, даже не верится, мурманчанин.
4: Что... А он мурманчанин.
3: Но даже не верится, что такие люди слушают Чиполь-Дук.
4: А может, он в Питере, и поэтому
3: он...
4: у него перепад...
3: прослушивание
5: в Чиполь-Дук. Я в Питере, да.
4: Да, может, у него просто временной график.
5: Да, мы ваше радио слушаем иногда. Хорошее радио.
4: Хорошее радио? Ну, слава богу.
5: Конечно.
3: Отлегло. Фух. Не, ну согласитесь, все-таки такой вот wake-up, так сказать, разбуживающий звонок, будильник в виде звонка Чиполь-Дука, это не самый худший, правда, чем
5: да, конечно,
3: кто-то
5: нет.
3: Полил водой за шиворот или собака лижет в щеку небритую?
5: Конечно, хорошо.
3: Хорошо, да? Не всякому достается такое вот.
4: Ну что же, приятного вам вечера.
5: Ночи, да.
4: Логичного
3: и уже дальше
4: дня.
3: С песни. Раз вы нам не спели, мы за вас под в момент пробуждения попели. А дальше уже вы сами. С песней по жизни. Все тогда.
5: Можно я не буду петь? Пожалуйста.
3: Нет, так это уже не в эфире. Это уже
4: про себя.
3: Для себя.
4: А вы действительно можете, если что, спеть про себя вот сейчас для нас?
3: Человек умоляет, говорит, ну можно, я не буду.
4: Не, ну про себя, не надо, не вслух.
3: Он про себя рассказал. Петь он не будет. Он рассказал.
4: Ну все, сворачиваемся. В принципе, можете еще подрушлять минут 15. Наверняка есть какой-то зазор.
5: Да, конечно. Спасибо.
3: Ну, дружку привет.
5: Да, Салькову.
4: Пока, Салькову привет, мы тоже.
3: Ну, удачи, счастливо.
4: Высылайте его номер, тоже его разбудим. Пока.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: В эфире программа «Свистящие штучки» на радио Чипльдук.
1: Ну что ж, здравствуйте, добрый вечер. Начинаем наш новый цикл передач «Свистящие штучки» на радио Чипльдук. Ведущие программы я, Шамиль Щербаченко, и
2: я, Лёша Шмильстарший. Дорогие друзья,
1: раскроем нашей передаче будет наличествовать легкая сумасшедшенка.
2: Мне кажется, что наши передачи могут быть для счастья аудитории немножко скучными.
1: И в то же время легкая воздушность, птичье щебетание и присвисты музыкальных фаршлагов и пассажей удержат вас у приемников. Но не волнуйтесь, наши дорогие слушатели. Время пролетит, просвистит, быстро вы не заметите.
2: Шамиль, нужно рассказать о наших спонсорах.
1: Что же, наши сегодняшние спонсоры — фабрика шипучих напитков из шиповника
2: черной смородины
1: и
2: черноплодной рябины.
1: Черноплодки. И еще чего-то черешневого.
2: Ну что ж, я...
1: Хорошо.
2: Шамиль, предлагаю...
1: С чего начнем?
2: Приступить к музыке.
1: Чуточку.
2: И начать с истоков.
1: Хорошо.
2: Истоков художественного свиста.
1: Замечательно.
2: Вы готовы провести экскурс в историю?
1: Конечно, Женя. Классическим образчиком художественного свиста является произведение, предположительно,
2: композитора Качи.
1: Качини. Не Кончели, не Гео Кончели.
2: Совершенно справедливо. А, Качини.
1: Верно. А, Качини. Качини. Нет, не Пучини, а Качини. Послушаем этот фрагмент, кусочек.

0: Что же замечательно. Начало нашей передачи
1: положено.
0: Можно даже выпить немножко шампанского. Что у нас дальше? А дальше мы продолжим наш исторический экскурс, так сказать, путешествие в разные жанры.
1: Конечно.
0: А давайте зададимся изначальным вопросом, от чего вообще люди свистят?
1: Ну, скорее всего, от счастья.
0: От счастья?
1: Да, их душа поет и щебечет, как певчая птица. У них хорошее настроение.
0: Хорошее расположение духа. Поэтому послушаем сейчас танго. Такая есть певчая птичка. Соловей. Танго соловья.
1: Очень интересно.
0: Можете, если хотите, запишите на ваши флешки.
1: Наши милейшие слушатели радио Чипы-Бук.
0: Слушаем стариннейшее танго. Прошу.

0: Ну что же, хорошо. Но есть еще один, между прочим, существенный момент.
1: Существует, как известно, такая примета, поверье, не свисти.
0: Да будешь много свистеть, все деньги из дома высвистишь.
1: Но в данном случае, наши уважаемые радиослушатели, это является нашей задачей, по сути.
0: Мы стимулируем наших слушателей, как бы высвистить свои средства, свои, так сказать, небольшие денежки из своего бюджета.
1: Бюджетика.
0: И наш щепельдочный бюджетец от этого может слегка немножечко увеличиться.
1: Так что звучит правильно.
0: Насвистишь в кармашек щепельдука, и на своем щепельдуке будет всегда отличное настроение.
1: Как и в этой песенке с веселым художественным.

0: как ты думаешь, Леша, пока идет наша передача, в нашу шляпу насвистели сколько-нибудь разноцветных бумажек с разными циферками и числами?
1: Пока не шиша.
0: Кстати, Леша, разве у нас не остались денежки с прошлого нашего, с прошлого раза?
1: Не сохранился.
0: Жаль. Ну что, ждем. Продолжайте опустошать и высвистывать из ваших кармашков
1: в поддержку Чпальдука,
0: чтобы продлить наше с вами творчество и существование.

0: Ну что ж, продолжаем наш исторический экскурс, художественную связь. Мне кажется, что, к сожалению, мы должны признать, что в средние века не существовало, точнее говоря, не сохранилось.
1: Ты имеешь в виду записи художественного свиста?
0: Да.
1: Ну хорошо. Но разве раньше древнегреческих, шумерских нет
0: не
1: записей?
0: Не сохранилось.
1: Фонограмм.
0: Да. Увы и ах.
1: Нет, ну вот давайте пойдем по списочку. Четвертый век.
0: Не существует.
1: А шестой век?
0: Не сохранился.
1: Четырнадцатый век?
0: Не сохранился.
1: 1814 год.
0: 1814?
1: Да.
0: Не
1: сохранился. 1924 год? Вот что-то
0: где есть,
1: мы позже об этом поговорим. Но сейчас мне кажется, что свист очень кинематографичен.
0: Согласен.
1: Киношный свист какой-то у нас есть.
0: Я предлагаю продолжить дальше.
1: Давайте тогда послушаем песенку из советского художественного фильма «Путь к причалу».
0: Начнем путь к нему.
1: Пожалуйста.
0: Начнем причалить.

0: одна.
1: Да, беда. У нас тут, Лёша, своя беда.
2: Что случилось?
1: Слушатели шлют непрерывно всяческие СМС, сообщения на наш пейджер.
2: Пошли первые реакции. Ну-ка, зачитай.
1: Почитай-ка.
2: Передача совершенно...
1: Скучная?
2: Да, скучная.
1: Подохнешь, пока дослушаешь.
2: Уши пишут, вянут.
1: Уши вянут. Да, и вот даже такое встречается слово «полнейший шит».
2: Шит? Непонятное слово.
1: Шит, ну что ж тут непонятно. Лёша, это встречается среди мнений матершины и непотребщина. Что греха таить? Ты таишь греха?
2: Свет, ты же греха отстаю, но... Сейчас не об этом. А что, если нам продолжить программу песни, которая так и называется? Непонятные слова.
1: Слова? Ну что ж, поет Нина Дорда. Так сказать, сейчас шандарахнем чем-нибудь шустрым из минувших времен.

0: всего.
1: Ну что же, мощнейший Роджер Шлегер, редчайший.
2: Шлегер, будь здоров. Ты давно его переслушивал?
1: Я переслушивал его вчера.
2: А я 4 года назад.
1: Это про собачку, кстати, скупить видео.
2: Собачью, вот кто-то скупит. Слушай, шикарные винтажные клавиши.
1: Мне очень понравилось.
2: Блестящий.

0: Напомним, в нашем эфире передача «Свистящие штучки». И у микрофона я, Шамиль, или, если хотите, Шура Щербаченко. И
1: я, Лёша,
0: он же Женя
1: Шмельстарш.
0: Хорошо.
1: Ну что, Шура, а также все наши дорогие слушатели, программа наша подходит к концу.
0: Что, может быть, завершить экскурсом историческим немножко?
1: Предлагаю вернуться к теме кинематографа.
0: Немножко.
1: Считается, что свист приносит удачу.
0: Да, он не только свистывает денежки, он довольно удачно вписывается в киношные треки. Поэтому
1: мы думаем, что вы уже догадались, о какой песне идет речь.
0: Дорогие слушатели, дорогие наши леди и джентльмены.
1: Да, конечно, это легендарная мелодия из фильма «Джентльмены.
0: Удачи». «Джентльмены. Удачи».

0: Ну что ж, наша передача почти подходит к концу. Начало было многообещающе.
1: Совершенно согласен. И мы в следующих программах продолжим исторические исследования художественного сюжета.
0: И посвященных приглашаем надевать свои наушники и наслаждаться.
1: Ну, а мы будем тщательнейшим образом готовиться к встрече с вами.
0: До новых встреч в нашей программе на радио «Чипельдук».
1: «Свистящие штучки».

0: Отгремели последние аккорды эпического музыкального полотна, посвященного 25-й годовщине выхода в свет первого издания цитатника статей Мао Цзэдуна.
1: А сейчас под следующий трек. Попытайтесь разобраться, как использовать рейсфедер из старой дедушкиной готовальни.

Чип-льдук. А смысл?

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: У микрофона ваш специализированный корреспондент Артем Бабнич. Пока еще мало кто знает, что мы уже рассказывали о том, что в Москве открылся музей аплодисментов. Сегодня мы продолжим знакомство по его залам, и поможет в этом директор музея, кандидат исторических наук Николай Владиленович Болеголубовский.
1: Сегодня я расскажу вам об аплодисментах, которые потрясли мир. В современной исторической действительности найдется немного индивидов, которые знают, что на историческом взятии Зимнего дворца в ночь с 25 на 26 по старому стилю 1917 года в Петрограде присутствовали 740 зрителей, заранее купивших билеты в одном из городских отделений Союза борьбы за освобождение рабочего класса. В основном представители купечества и персонал ночного клуба «Мадам Фифи». Они были размещены на трех трибунах, которые находились перед, за и сбоку от Александринского столпа. Таким образом, толпы восставших как бы обтекали зрителей, плавно устремляя свой бег в сторону баррикад Зимнего. Производя плановую очистку звуконосящих архивов прошлого, сотрудники нашего музея сняли звуковые исторические напластования и обнаружили аплодисментарное сопровождение судьбоносного события. И сегодня мы предлагаем слушателям веб-радио «Чипульдук» фрагмент записи, сделанный в ту историческую ночь фонографическим аппаратом фирмы «Стакерс и сын» с расстояния 63 метра на Зюит-Зюит-Вест от Эрмитажа.
2: Звучите, да? Не май месяц-то, о.
3: А говорят, Аврор начнет?
2: Ну, по 35 целковых вместе так. Здорово. Что-то другое-то, другое.
3: Ну, скорее бы уже.
2: Продать идут, идут. Ух ты.
4: Ой, какие дружки пути, ух ты.
5: Угостите там папироской.
0: Что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем второй из пяти кусков цикла программ «Аплодисменты навсегда».

0: кефиром.
1: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: thinking about something for a long time. I try not to think about it, but I think about it anyway, even when it hurts, even when I get in trouble. I've been thinking about it so long, I could never forget it.
1: Дорогие друзья, до дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня.
2: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината. С наступающим вас праздником! Ура!

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире на минуточку новости. Впервые в истории резиденцию британских королей, чтобы я так жил, Виндзорский замок, будут на минуточку охранять солдаты-женщины, чтобы они были здоровы. В течение месяца отряд на минуточку королевской конной артиллерии, чтобы он был здоров, в состав которого входят на минуточку женщины, будет охранять покои королевы, чтобы я там жил. Состав отряда, чтобы он был здоров, насчитывает на минуточку 20 человек, из которых 5 на минуточку женщины, чтобы они были здоровы. Во время смены на минуточку караула они были одеты в старинную форму, состоящую из золотистых мундиров, чтобы я так жил, и украшенных на минуточку перьями киверов. В руках они несли церемониальные мечи, чтобы все были здоровы. Караул в королевской резиденции, чтобы я так жил, несется на минуточку круглосуточно, подвое, чтобы они были здоровы, или чтобы я так жил. Смена караула, чтобы он был здоров, происходит на минуточку каждые 2 часа. Конная артиллерия, чтобы она была здорова, стала на минуточку первым подразделением, в котором женщина на минуточку майор Эрика Бридж, чтобы она была здорова, стала на минуточку командиром. Именно в этом подразделении служит на минуточку самое большое количество женщин, 40%, чтобы они

0: были здоровы. Этот полк, чтобы он был здоров, был на минуточку сформирован 60 лет назад и теперь насчитывает 168 офицеров, чтобы я так жил, и 120 лошадей, чтобы они были здоровы. Это были на минуточку новости на радио Чипльдук, чтобы вы все были здоровенькими.
1: Это были как бы ньюс на радио Чипльдук.

0: Шазам, отвори. А не можешь, отвали. Шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Социологии и паспортизации.
1: Матчество.
2: Матчество. Два.
1: Отчество по матери.
3: Матчество.
1: Например, Сергей Людмилович, Федор Иринович, Клим Аксиньевич, Егор Глафирович, Эдуард Феклович, Митрофан Ребеккович, Олег Ольгович, Евгений Евгеньевич и так далее. Каждый гражданин, таким образом, может выбирать удобную для себя форму обращения в зависимости от того, кого он больше любит в этот момент – маму или папу. Так, по матери известных деятелей русской культуры и политики следовало бы величать так – Лев Мариевич Толстой, Иван Варварович Тургенев, Антон Евгеньевич Чехов, Владимир Александрович Маяковский – Анна Инновна Ахматова, Владимир Мариевич Ульянов, императоры Петр Натальевич Великий и
2: Павел Екатеринович II Первый,
1: поэт Александр Надеждович Пушкин и так далее. Данная форма обращения удобна также в семьях матерей-одиночек, для детей отцов, скрывающихся от уплаты алиментов и от следственных органов и тому подобное. С введением этого новшества будет правомерен вопрос в анкете. Ваше матчество?

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Зоя?
2: Да.
3: Привет.
2: Это кто?
3: Не узнаешь?
2: Не узнаю.
3: Но мы вообще-то на «вы» должны быть, потому что мы первый раз разговариваем. Это Чипыльдук.
2: Здравствуйте, Чипыльдук.
3: Вы такой сложный график тут указали, когда вам звонить посекундно, просто тарификация. Мы попали в этот интервал или уже нельзя еще пока звонить?
2: Попали. Я, правда, собака гуляю, но ничего.
3: А вы где там, по Унтерден-Линден или где?
2: Я в Берлине сейчас хожу.
3: В Берлине, и понятно. Я говорю, пока по улице какой?
2: По улице...
3: Штрассе.
2: Фалькенштайнштрассе.
3: О, как. В общем...
4: Это восточный Берлин или западный?
2: Это восточный.
4: О, классно.
2: Вот. Да, тут больше хипстеров, чем в западном.
4: Даже так?
3: А все-таки заметна разница вот до сих пор, да?
4: Не, как-то? Ну архитектурно она очень заметна.
3: Ну а вот, по эмбиенс, по атмосфере как-то, по публике, не знаю, вот.
2: Да, конечно, разница есть, потому что в западном Берлине больше таких, таких культурных немцев живут, а тут более такое все интернациональное, много всяких странных людей ходят в пижамах, например.
4: Но не опасно, нет?
2: Но лучше там в некоторых местах ночью не гулять, но даже в центре Берлина в основном, ну, как бы тоже всякое происходит. То есть тут не скажешь, в каких районах более спокойных, в каких более опасных.
3: А собака у вас немецкая овчарка или русская борзая?

0: Нет, собака, она смесь такса с биглем. Вот, неугомонный песик, много энергии, вот, да.
1: Ага. А как вы его тащите или он вас ведет? Кто кого выгуливает?
0: Скорее он меня, чем я его. Но мне мой муж сейчас помогает. Ага. Вот, да. Мы вот недавно как бы вышли замуж, точнее, как сказать, женились. Вот. Да, у нас фамилия, кстати, Берлин.
1: Вот. И фамилия Берлин, да?
0: Да, да.
1: Он немец сам у вас, да?
0: Нет, он не немец, он украинский еврей.
1: А, Берлин как бы такой, понятно.
2: Да, кстати, так
1: Берлин, Берлин, Берлин, Берлин. Супер, супер, просто да.
2: Ну а много там еще слушателей радио Чипыльдук, помимо вас, двоих?
0: Ну, вообще я познакомилась с радио Чипыльдук, очень забавно, у меня есть соседка, русская девочка, живет надо мной там в доме, вот, и когда мы у нее сидели вечером, я услышала это радио, мне как-то понравилось, я спросила, что это за радио, он сказал, ну, я давно его знаю, слушаю, еще из Питера. Вот, поэтому, да, вот так как-то.
1: Да, да. А вы знаете, у нас там наш программист нашего сайта, он в Берлине. Не то, что приехал, а он вообще там. Так что, если что-то будет нужно, мы знаем, кто связной. Все через вас теперь будет.
0: Ну, обращайтесь, поможем.
1: Мы когда дозвониться ему не сможем, мы прям адрес скажем, и вы ему прям в дверь вломитесь с собакой. Вот. Ну, тема очень интересная, мне нравится.
0: Да. Но я сама вообще тут в Германии уже 7-й год. Я вообще училась в универе тут, ну, не в Берлине, а в Эссене. Я вообще профессиональный танцор. Вот. И, да, может, знаете про Пинабау что-нибудь?
2: Я нет. Я вот про Большой театр только знаю. Пиновал, ты знаешь, что?
1: Не знаю.
2: Ну, у меня дочь танцует, вот всякие танцы тоже, шманцы. Ну, значит, сложная судьба танцора-то. Постоянной труппы нету, надо все время какие-то искать места, где засветиться, где потанцевать. Это и на пенсию рано, ох, непросто вам.
1: У нас вообще есть такая рубрика по нашим заявкам, нам люди, допустим, поют, вот.
2: Может, вы там музыку ставите?
1: Может, танцуете тогда там?
0: Ну, я могу станцевать.
1: Мы поверим на слово, что вы...
2: Ну, да, это что... как, ну, это не важно, это не имеет
1: никакого... Ну, вы по чесноку, честно.
2: Давайте,
1: так,
2: может быть, либо минуэт, либо ирландский танец, вот на выбор.
0: Ну, ирландские танцы я тоже немножко как бы учила их, но очень... Но уже позабыла.
2: Ну, давайте, только смотрите, не облажайтесь, а то же мы все слышим.
1: Так.
0: Да. Но тут люди на меня смотрят. Ну,
1: пусть посмотрят на несколько секунд, пусть удивятся, а вы им объясните,
2: я
1: что
2: думаю,
1: это...
2: Что
1: вы были в эфире радио, что танцы по радио, это еще такого никто не делал.
2: Ирландский будете танцевать? Вот коленки задирать будете или как?
0: Что, простите, я не услышала.
2: Ирландский выбираете или минуэт все-таки?
0: Я больше склоняюсь к ирландскому.
2: Ну, давайте
1: поехали.
2: Тогда.
1: Друзья из Берлина, Зоя, ирландский танец.
0: Ну что, начнем?
1: Начнем.
0: Раз, два, три, четыре. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп.
1: Вот так вот.
2: Ну
1: да.
2: Как по ощущениям, не забыли, нет? Ничего?
0: Ну так, как бы квалитет немножко ухудшился, но... Базу помню.
2: Хорошо.
1: Ну, здорово, ничего. Вы нам-то зашлите, у нас есть рубрика «Сделано с Чипыльдуком». Это когда под звуки радио Чипыльдук люди что-то делают там себе, там ремонт, или собирают какое-то устройство, или вышивают, пекут и так далее. А вы можете вот себя в танцевальном таком процессе попросить сфотографировать, а вы танцуете под Чипыльдук. Вот такие, чтобы у нас
2: ну
1: были.
2: Ну что же, спасибо огромное. Лей.
1: Зоя, спасибо, да. Можете уже без нас там напоследок собачий вальс еще с ней станцевать, с вашей собакой. Вот, мужу привет. Соединяйте там западные Берлин с восточным. О, это звуки, да, это наши проехали. Это знаете что, это пеленгаторы наши. Мы сейчас в каждом городе, они пеленгуют, кто нелегально слушает радио Чипыльдук. В оранжевой униформе заходят, вот, просят открыть дверь, говорят, почему слушаете нелегально и не поддерживаете при этом Чипыльдук. Так что если уж слушаете, то поддерживайте.
2: А так спасибо вам. Да. Да, всего доброго.
0: Да, вам тоже спасибо за неожиданный звонок. Да, всего хорошего.
1: Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.
1: Ja.
2: Ja,
1: das ist Чипыльдук.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

so hip. Take this little tip. Let your spirit rip when you skip to the bip. Карточная игра – явное обнаружение умственного банкротства. Не будучи в состоянии обмениваться мыслями, люди перебрасываются картами. Артур Шопенгауэр.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Кофе вам пакетики?
2: Да, ну, можно без пакетиков на кофе.
3: Так, внимание, дорогие друзья. Значит, мы с Кириллом и с Константином находимся в самом важном месте Москвы. Да, это самое важное место Москвы, как вы знаете, это Кремль. Но это Кремль. Да, какой? Это Измайловский Кремль. И здесь находится тоже замечательное место, блошиный рынок, так называемый вернисаж. И здесь куча вещей, которые нам очень нужны. Да, нам очень нужно множество вещей. Вот кружевное женское белье старинное, какие-то, значит, чашечки, шкатулки, безмен для взвешивания. Мы должны взвешиваться регулярно. Кассеты старые, аудио. Что еще интересного?
4: Здесь так много. Скорее нужно выяснять, что здесь нет. Вот давай
3: часы.
4: Подумаем, что здесь
3: нет. И все
4: нет.
3: Это нам нужно.
4: Конечно.
3: И мы не можем. У нас острый дефицит. Поддержите радио Чипльдук, чтобы мы могли,
4: кстати,
3: купить вот эту
4: трость,
3: вот этот клубок. Нет, здесь мы искали, здесь есть все, кроме Чипльдука. Вот хотя бы старый, подержанный, всего здесь нет.
4: Поэтому, чтобы вот, мы могли.
3: Вот серебро, вот какие-то звуки.
4: Пластинки, смотри, пластинки.
3: Вот, пластинки виниловые, огромная коллекция. И мы не можем себе вот позволить купить этого Криса Дебурга, Энди Уильямса, Джонни Кэша. Нам нужна поддержка.
4: Поддержите,
3: друзья, потому что мы не можем без этого жить.
4: О, Костю нашли. Вот Костя.
3: Костя, что еще нужно нам на радио Чипльдук, и мы не можем себе позволить? Вот флягу вот эту, да?
5: Да, но она какая-то объеденная чем-то, молью.
3: Ну ничего, нам сойдет. Мы будем чай в ней приносить.
5: Нет, конечно.
3: Хороший заваренный.
4: Да, здесь есть постоянные такие продавцы, которые, кстати, не в лотках, не с... Они как бы ходят. Ходят и продают, и кричат, что они продают.
6: А вот здесь один
4: известный человек очень, он продает клей-момент. Он говорит, клеит все, кроме разбитых сердец. Клеит все. Также он продает батарейки. А сезонно, зимой, он продает почтанки. И он говорит, батареек нет, все, почтанки. Новые почти 100 рублей.
3: Друзья, нам очень нужны почтанники и батарейки, чтобы вставлять батарейки и почтанники, чтобы мы грелись в зимний период. Потому что нас выгонят из студии, мы окажемся на улице. Поддержите радио Чипльдук. Это лампа. Не ультрафиолетовая, она ультракрасная какая-то, да? Тоже нужна какой-то медведь. Вот эти вот пупсы. Они пищат? Нет, все это нужно, друзья. Здесь роскошество. Вот ложки хохломские. Мы чем-то должны есть на Чипльдуке. Мы не можем их купить, даже пару ложек. Или играть на ложках. Чемодан вот этот замечательный, коричневый, из дермантина. Такой вот замечательный.
5: Человек с бородой, который все время говорит мухоморы-кальвадос. Я не знаю, как мухоморы, но то, что он кальвадос точно продает, это какой-то самопальный.
3: Понятно. Какие вещи, какие-то замечательные. Вот шкатулка. Да. Вот такая пишущая машинка. Нам же нужно печатать тексты для новостей, для наших штук. И мы не можем ее себе позволить. Друзья, поддерживайте.
4: Мы здесь застаиваемся, идем дальше.
3: Все, идем дальше. Огромная территория, и мы не можем... Друзья, нам нужна ваша поддержка.
4: Сегодня игру и приключения на Луне, настольную игру прикупил.
3: Да, в долг Кирилл взял, чтобы купить такую вот любимую.
4: Товарищи, поддерживайте радио Чипльдук, иначе мы накроемся медным тазом, который здесь продается в огромном количестве. Подожди, тут абу дают.
3: Мы сначала купим этот таз, поддержанный 19 века, потом мы им накроемся. Все, друзья, спасибо. До новых включений из Кремля в Измайлово. Поддержите радио Чипльдук. Подробности, как всегда, на сайте 4duk.ru.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Радио Unlimited. Включи чипильдуктор. Войди в прямой эфир. Если у тебя Unlim, подсядь на чипльстрим.
1: Обтянись с лучшими веб-джейми.
0: Music Stream Around the Clock. 24 часа в сутки. С флеш-скрин-сейвером 24 кадра в секунду.
1: Зацени концепт.
0: Плотный саунд. Хорошо темперированный эфир. Фанк, ска, регги, электропоп, лаунж, даунтемпо, нью-джаз.
1: Электроклэш, эйси-джаз, нью-фанк.
0: Электроника, альтернатива, глэм-рок. Шампанский микс веселящего газа в бездонном игристом музыкальном нон-стопе. Выбивает все пробки.
1: Даже в ушах.
0: Много музыки.
1: Мало болтовни.
0: Дук.
1: Чибль-дук.
0: Смешит, но не взбалтывает. Синди-поп, лоу-фай, саундтрек, комедия, электросерф, авангард.
1: R&B, соул, гранж, брит-поп, этно, брэс-бэндс.
0: Музыкальное ноу-хау. Авторизованный формат от Саши Деминга.
1: Копирайтед.
0: Витализирующий, отвязный драйв и умеренно модерированный релакс. Swing and New Swing, Rock'n'Roll, Klezmer Rock, Post-Punk, Hip-Hop, Trip-Hop.
1: И даже старый добрый Hey-Hop.
0: Плюс Bossa Nova, Noise, Jazz, Avant-Garde.
1: Easy Listening, Gangster Rap,
0: Old School и Ambient. А также эксклюзивные авторские форматы. Roundabout, Germata, Slim, Flow Bass, Creamy, Hang Loosey Cat, Middle Freeze,
1: B-Sound Flavor и PGP Over.
0: Познай новые стили. Чипльдук.
1: Музыкально-опознавательное радио.
0: Образуй Чипль комьюнити.
1: Чипльдук. Музыкально-образовательное радио.
0: Лучшие мут, пампаперы, гейм-инволверы и ток-тизеры класса DJ Digital. Music and Humor на мировом радио Чипльдук. Sound Invention.
1: Web Revolution.
0: Формат неограничен.
1: Беспредел достижимого.
0: Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Проверь сам. Чипльдук. Дабл-чек.
0: Если ты торчишь от Гумилёва и Шопенгауэра, от Пазолини и Джармуша, от Баксты, Худа и Шнитки,
1: твое место здесь, на веб-портале Радио Чипльдук.
0: www.4duk.ru
1: и точка.
0: Собери и разгадай пазл плейлиста веб-радио Чипльдук. Никакого музыкального гарбиджа.
1: No music spam.
0: No junk pops. Don't taste the waste.
1: Test the best.
0: Бузу Баджу, United Future Organization, Air,
1: Caesar Sisters, The Lightning Seeds, Pinkertones,
0: Skiwi, Smash Mouth, Lucky Lyser,
1: Frank Pop Ensemble, Leningrad Cowboys,
0: Divine Comedy, Fantastic Classic Machine, Hot Chip, Kinky,
1: Torpedo Boys,
0: Bartolomaus and Rubinstein, Kraken, Schmack, Белка and Стрелка, Pizzicato Five, Афромедуза, Mardi Gras BB, Ой Вовой.
1: Вставляет!
0: Классный, клевый суперсаундстрим онлайн от радио Чипльдук на интернет-орбите вокруг Земли.
1: Around the globe.
0: Вышел в эфир.
1: Пошел на ухо.
0: Круглосуточный музыкальный стрим.
1: Застримай, Чипльдук.
0: Инсталируй на свой десктоп клиента, поиграй в мьюзик-робота, собирай на своем харде лучшие треки, лупы, гэги и сквоши.
1: Друдлы и дриблы.
0: Поймай топовые муз-программы и мьюзик-споты. Тихая хрень. Час больного симфонического оркестра. Музыка толстых.
1: На радио тонких.
0: По нашим заявкам.
1: Час легкой тяжелой музыки.
0: Зеленый гуру.
1: Пою в мое отечество.
0: Программа «Б». Проснись и пой.
1: Душевный подъем.
0: Шумовка Безила Шумова. Хрип-шоу рычания ягнят с Киром Лимонадовым.
1: Лаборатория музыкальной аннигиляции с Энтони Березой и Сашей Копейкингом. Лаунж Сольфеджио с Вадиком Андреякой.
0: Чип-парад на супер-дуки. Музыкальный мальчишкинг и караоке по-английски, не прощаясь.
1: Чипльдуки не для скуки.
0: Включи в свою аудио-мьюзик-френд-ленту Барри Адамсон, Бек Морриси, Алекс Гофер, Мсье Блуменберг, Нусрат Фатех Али Хан, Пол Анка,
1: Good Old Timers, Пол Бюльбюляглы, Вадим Козин, Иван Козловский,
0: винтажные совьет-зонгмейкеры, Дэвид Тухманов, Никита Богословский,
1: Саша Пахмутова, Влад Шаинский,
0: а также хеви-классик-композеры и вау-мьюзик-скор-райтеры Вольф Эмми Моцарт, Фредди Шопен, Йоджи Штраф, Рикки Вагнер, Моуди Мусоргский,
1: Пип Чайковский, Серж Рахманинов
0: и L.1 Megabit Hoven.
1: Навьё! Жесть!
0: Чипльдук, Калча Шок.
1: No way! Это Калча Глюк.
0: Каждый клик — фанни-бзик.
1: Тотал прикол!
0: На PC и на Mac'е, Windows Media и флеш-плеерах, в QuickTime.
1: И не только.
0: Купи себе High-End.
1: И слушай наш Hi-Fi через свой Wi-Fi.
0: Chipdub – твой мега-пауэр PlayStation в мире веб-музыки и интернет-тейнмента. Дорогая игрушка.
1: Подвигай свой виртуальный джойстик в детском мире взрослых игрушек.
0: New Timer Chipdub – всегда на вахте.
1: От совка до звонка.
0: Эксклюзивный музыкальный лейбл Chipdub класса Premium Pro Peel. Наклей себе наш стикер.
1: Ударь фейсом об лейбл.
0: Поспеши.
1: Fun Limited.
0: Фан
1: или профан.
0: Релакс, и ты свободен.
1: Кто знает, тот отдыхает.
0: Тот нас не хает. Это я так для себя. Chipdub. Все, что вы давно хотели скачать,
1: но боялись включить.
0: Тотальный фуллинг, фейкинг и кидинг. От даунтемпа
1: до апстёбинга.
0: Винтажная глобальная веб-радио. Полный Chipdub.
1: Chipdub.
2: А кто слушал, молодец.
3: Мы передавали анонс музыкальных программ веб-радио Chipdub на октябрь месяц 2020 года. А сейчас немножко музыки.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Недавно состоялось первое в новом. Как и предполагалось, избран Василий. На новом он пообещал не заниматься, а исполнять. Новому 54, он окончил 2. В 90-е Василий работал под руководством, сообщает агентство. Прокурор просит 2 на 12 и 15 строго соответственно. Она просила признать обоих по статье. Также, по ее мнению, должен быть лишен в течение 3 лет. Юрист также должен быть лишен права в течение 3 лет. Юрист предоставил данные, в связи с чем ему была, отмечает обвинение.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Что такое Чипыльдук? Вот какой историей когда-то давно поделился с нами наш друг и коллега Николай Семушкин, долгое время живший и путешествовавший в Юго-Восточной Азии, Китаю, Таиланду, Бирме, Филиппинам. Эта история очень пригодилась нам, когда мы подыскивали много лет назад название нашей радиостанции.
1: Что такое Чипыльдук? Чипыльдук или Чипыльдхук? Буквально «А я тут как тут». В филиппинском древнем народном театре теней персонаж, изображаемый ладонью с особым образом расставленными и перекрещенными пальцами. Всеобщий любимец, но известный враль и добродушный хвастун. Что-то вроде Мюнхгаузена. Его главные враги – Гайша и Минглук. Недобрые и жадные разбойники, которые выкрадывали в чужих домах светильники, задували или разбивали лампы и фонарики, чтобы люди не отбрасывали тени. Их мечтой было также украсть сначала луну, а затем и солнце. Человек без тени считается на Филиппинах не имеющим души, злым колдуном и оборотнем. Чипыльдук забирался в разные жилища в отсутствие хозяев, озорничал и мешал злодеям воровать у людей свет. При этом, побывав внутри, он затем каждый раз выдавал себя за хозяина дома, прикидываясь то богатым купцом, то нищим мудрецом-философом, то музыкантом или художником, то императором, то бедным крестьянином или хитрым рыбаком, чем и забавлял всех. Нет нужды пояснять, почему именно Чипыльдук дал название нашей радиостанции, став ее талисманом и логотипом.
2: Интернет-радио Чипыльдук. Свет от радио.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: «Перекрестки судьбы» на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча с интересным человеком». У микрофона Аркадий Марчулёнец. Я надеюсь, что вы уже узнали меня. Ну, а сегодня у нас гость. Как всегда, интересный, необычный, доцент, доктор технических наук, кандидат философских наук, академик Академии естественных наук, главный эксперт отдела системных исследований универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день, Виктор Евгеньевич. Да. Не так много у нас с вами времени, поэтому давайте пройдемся по тем вопросам, которые нам прислали слушатели.
3: Да.
2: Итак, доллар упадет или нет? Ваше мнение, если да, то, ну, объясните, пожалуйста, почему вы так считаете?
3: Ну, упадет ли доллар? Я часто, как эксперт, мне приходится сейчас слышать этот вопрос, поэтому, конечно, упадет. Ну, мы, если мы оглянемся, посмотрим на сегодняшнюю экономическую ситуацию, обстоятельства окружающие, поэтому, безусловно, упадет, с одной стороны. Это с одной стороны. Но с другой стороны, опять-таки, если мы видим... Вот сейчас по кривым, вот вы видите, я, к сожалению, могу слушателям показать, вот графики, да, и волатильность учитывая, да, и риски все, и то, что вот голубые фишки на прошлой неделе, так сказать, что происходило. Поэтому, конечно, он укрепится.
2: То есть укрепится. Он
3: с одной стороны, он упадет, да, но с другой стороны, он укрепится. Да.
2: Спасибо, но это... просто такие важные вещи, которые... Такой у нас блиц. Будет ли...
3: Да.
2: Глобальное потепление. Вот на планете,
3: глобальное потепление тоже популярный вопрос. Да. Понимаете, с одной стороны, конечно, глобальное потепление будет, это налицо. Мы видим и по происходящим событиям, вот и катаклизмам всевозможным, да, это нельзя не видеть просто, это даже невооруженным глазом.
2: Поэтому, конечно, глобальное
3: потепление будет, да.
2: Ощущаем это на себе.
3: С другой стороны, понимаете, потому что бывало уже неоднократно в истории временные флуктуации, вот эти температурные. И даже в те эпохи ледниковый период,
2: что это да, не еще неолит,
3: если мы посмотрим по графикам, да, то никакого глобального потепления не будет, конечно. Конечно, не будет, с другой стороны. То есть, вот так я вам отвечу.
2: Сейчас сложная такая обстановка в плане товаров, услуг и вот лекарства.
3: Да,
2: вот
3: да.
2: Нужно ли покупать лекарства впрок?
3: Да. Ну, я вам скажу,
2: например,
3: вот ференганон. С одной стороны, конечно, я бы сказал, что, конечно, нужно запастись, обязательно нужно купить.
2: Вне зависимости от срока действия.
3: Вне зависимости, да, конечно, с одной стороны.
2: Ага.
3: Вот, но с другой стороны, понимаете, поставки, конечно, возобновятся, ага. И дефицита не будет, и поэтому, конечно, не надо запасаться.
2: Угу.
3: Не надо.
2: Ну что же, спасибо, это все важно, и главное, что мы быстро получаем ответы на интересующие вопросы.
3: Пожалуйста.
2: Вот еще... Такой неожиданный вопрос. Вот обида. Вот человек обиделся один на другого. Надо прощать. Вот. Или все-таки
3: нет? Я понимаю, я понял ваш вопрос. Конечно, с одной стороны... обиду надо прощать. К этому нас призывают, так сказать, и мудрые книги, и мудрецы все, и жизнь, и житейский опыт, конечно, нас учат, что, конечно, надо прощать.
2: Надо учиться прощать.
3: Да, с одной стороны. Но с другой стороны, понимаете, когда, если ты простишь, то ты обречен на повторение этого негативного опыта, и ничего не изменилось, понимаете, и это жизненный наш, этот же опыт нам подсказывает, что, конечно, не надо прощать. Это с другой стороны. Поэтому вот так вот я
2: вам отвечу. Честно говоря, я так приблизительно и предполагал, а вот это уже, опять-таки, вопрос из медицинского порядка. С детства мы помним гланды. Вот есть эти гланды, аденоиды. Вот надо удалять.
3: Да.
2: Вот уже, наконец, можно поставить точку в этом вопросе? Надо
3: для
2: удалять
3: родителей.
2: Гланды или нет?
3: Да, я понимаю, это тоже очень популярный вопрос. Понимаете, конечно, с одной стороны, надо... Ну, извините, я в переносном смысле с одной стороны, с обеих сторон. Но с одной стороны, гланды надо удалять. Потому что это, знаешь, рассадник, в общем-то, инфекции
2: и
3: болезни, и всевозможные. Медицина давно к этому пришла, поэтому, безусловно, конечно, с одной стороны, гланды надо удалять.
2: Вот как бы уже...
3: Но с другой стороны, понимаете, мы вмешиваемся в природу, как созданная природой.
2: Да.
3: И это тоже тот барьер, природный, естественный барьер, который зачем-то создан в носоглотке, так сказать, у ребенка, в дальнейшем взрослом, он исчезает, и поэтому... там другие риски появляются. Поэтому, с другой стороны, клады ни в коем случае не надо удалять. Да, да, да. Конечно, не надо.
2: Тогда так, сейчас у нас совсем немного времени. Машину, вот спрашивают, машину нужно покупать отечественную или зарубежную? Вот
3: тоже я вам скажу, все не так просто, все не так линейно. Понимаете, вот это вопрос, я
2: можно
3: как эксперт,
2: конкретно ответить? Да.
3: Да, я вам скажу так, чтобы вот как бы не было никаких вопросов. С одной стороны, конечно, машину надо покупать зарубежную. Потому что
2: она надежнее, да?
3: Она надежнее, да. Меньше проблем с ремонтом, она реже ломается. Приятнее в определенных смыслах. Наш автопром пока еще не придали до конца все эти проблемы. Конечно, надо зарубежные. Но с другой стороны, понимаете, с отечественной проблемой меньше проблем.
2: И больше доступных запчастей,
3: они дешевле. Это наше. Но мы здесь живем. Почему поэтому ездить на зарубежных машинах? Поэтому, конечно, надо покупать отечественную.
2: Спасибо огромное. Быть или не быть, вот такой, казалось бы, банальный, но, тем не менее, важный вопрос. Тоже нам не один слушатель задает.
3: Знаете, тут так я скажу. Это мое личное мнение. С одной стороны, быть. Ну, о чем
2: мне кажется,
3: с вами говорим?
2: С одной стороны, не быть, вот многие говорят.
3: Нет, это с другой стороны. А с другой стороны, получается, вроде не быть. И вот здесь, конечно, каждый решает для себя. Поэтому я отвечу так, если вот для простоты, для прямоты. То есть, с одной стороны, быть, конечно. А с другой стороны, безусловно, не быть.
2: Вот. Спасибо, да.
3: А вообще, даже если вот так мудро, то я бы так сказал, вот немножко быть, немножко не быть.
2: Да, в чем-то быть, в чем-то не быть.
3: Да.
2: А вот уже теперь мы вечереет у нас, и слушатели спрашивают завтра, вот какая будет погода, вот дождь.
3: Ну, здесь я не возьму на себя ответственность, я выражу мнение от нашего вот экспертного совета, мы все эксперты собираемся, часто советуемся, все очень более опытные люди есть, чем я, но они обычно, мы соглашаемся. Вот. Поэтому завтра, если вы спрашиваете, будет ли дождь, да?
2: Да, вот этот вопрос.
3: То есть, с одной стороны, мы видим вот и облака, и просто, ну, невооруженным глазом мы смотрим в окно и видим, что, конечно, будет дождь, и, конечно, надо брать зонтик. И вот мы видим, так сказать, по карте, безусловно, конечно, будет дождь. Это мнение экспертного совета. Но, с другой стороны, мнение этого же экспертного совета, она говорит о том, что вот этот антициклон, который идет сейчас из Восточной Сибири, и он, смешиваясь вот этими массами, подпирающими из-под брюши вот этого вот из Средней Азии, он вызовет, так сказать, там определенный отток этих масс, и дождя, конечно, не будет. Вот, с другой стороны, его, конечно, не будет. Вот так, если меня поняли правильно.
2: Спасибо.
3: Да.
2: Главный эксперт отдела системных исследований универсального профиля Виктор Евгеньевич Самохин был у нас в гостях.
3: Да, академик Академии естественных наук.
2: Да. Ну, я уж не стал все перечислять, поскольку регалий очень много. Да. Спасибо вам.
3: Спасибо большое. Спасибо. Да, я спешу дальше, потому что вопросов много. Что многие... Хочется людям как-то всегда помочь, прояснить какие-то вопросы, дать ответы.
2: Получили,
3: и делиться своими знаниями, и чтобы просто все в туне не пропадало, помогало людям нам с вами жить.
2: Дорогие друзья, до новых встреч. Это была программа «Встреча с интересным человеком». И ваш покорный слуга.
3: У меня, в свою очередь, к вам вот вопросы. Домашний вопрос тоже всем слушателям. Все-таки вот такой каверзный вопрос. Курица или рыба?
2: Вот, вы знаете, позволю себе не отвечать на этот вопрос, чтобы, так сказать, в следующей нашей встрече мы могли с него начать, поскольку не обладаю таким полномочиями.
3: Зовите, с одной стороны, с удовольствием приду, с другой стороны, может, и не приду, или без удовольствия.
2: Ну, конечно, ведь все-таки многие, кто хочет вас
3: пригласить на программу. Как получится, да. Жизнь непредсказуемая, она многомерна, нелинейная. Вот в этом вот высшей мудрости, да, вот я скажу как эксперт.
2: Спасибо вам большое.
3: До свидания.
2: Удачи и до новых встреч.
3: Всего хорошего.

мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Добрый день. В студии радио Чипыльдук Ермолай Кошкин. В эфире новости. Биологи обнаружили необычное животное в теплых водах Южного моря. Подробнее о том, кого обнаружили биологи, расскажем прямо сейчас. Биологи обнаружили полярную акулу в теплых водах одного из южных морей. В каком море биологи обнаружили полярную акулу, об этом прямо сейчас. Полярную акулу ученые-биологи обнаружили в теплых водах Карибского моря. Как жительница Заполярья оказалась на экваторе? Об этом прямо сейчас. В американском журнале... Каком? Название журнала прямо сейчас. В журнале Marine Biology появилось исследование биолога Международного университета США. Имя биолога прямо сейчас. Диванши Касана. И о том, какой университет опубликовал это исследование, о нем прямо сейчас. Это университет Флориды, где и появилась статья о странной миграции полярной акулы. Обычно медлительные полуслепые представители этого вида обитают... Где? Об этом прямо сейчас. Они обитают исключительно в холодных водах вокруг... Вокруг чего? Об этом прямо сейчас. Вокруг полюсов планеты. Каких полюсов? Об этом прямо сейчас. Вокруг северного и южного полюсов. Но эту особь заметили у самого экватора, в западной части Карибского. Карибского что? Об этом прямо сейчас. Море. Полярные акулы мало-мало что? Об этом прямо сейчас. Мало изучены. Они обитают в холодных водах чего? Об этом прямо сейчас. Заполярье. Эти акулы внешне напоминают... Кого они внешне напоминают? Об этом прямо сейчас. Эти акулы внешне напоминают треску и могут достигать... Какой длины? Об этом... Нет, не сейчас. Нет, не сейчас. Не сейчас. А вот прямо сейчас. Они могут достигать до 7 метров в длину. А возраст отдельных особей может достигать... Скольких лет может достигать возраст полярных акул? Мы назовем этот возраст прямо сейчас. Это 250, а то и 500 лет. Теперь ученым предстоит понять... Что же предстоит понять ученым? Об этом прямо сейчас. Им предстоит понять, зачем и как рыба оказалась в тропических водах. На этом пока на сегодня все. В студии с вами был Ермолай Кош. Окончание фамилии прямо сей... Сей что? Час. Ермолай Кош. Кто? Ответ прямо сейчас. Кин. Это были ново. Что? Об этом прямо сейчас. Сти. Где? Об этом прямо сейчас. На радио Чипль. Что? Продолжение названия прямо сейчас. Дук. До новых. Что? Об этом? В следующий раз. А прямо сейчас немного музыки.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: vista.
1: Mi sono sbagliato.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Да.
3: Это Ирина?
2: Да.
3: Здравствуйте, Ирина. А, скажите, пожалуйста, а вы не знаете радио Чипльдук?
2: Слышала об этом.
3: Как и обещаю, как и обещано нам было.
4: Вы слышали, что вы об этом не знаете?
2: Да, да, да.
3: То есть вас что, предупредили, да? Или как вот? Или вы сами вызвались? Вот думаю, не знаю, я такое радио.
2: Нет, ну-ка... это меня веселый психиатр подписал.
3: А, веселый психиатр, да, знакомый такой нам человек, такой
2: мы
3: редкой профессии. Да.
2: Мы коллеги.
3: А, так к нашему полку прибыло. Угу. Тю, вот мы все и встретились. Расскажите нам подробнее, что вы не знаете про наше радиоще.
2: Вот,
3: а мы вам не расскажем об этом.
2: Абсолютно ничего не знала. Вообще, что это, как это.
3: Ну, тогда рассказываем. Значит, это элитное такое радио.
4: Да. В принципе, оно в мире, ну, наверное, одно такое.
3: Ну, максимум два.
4: И работает оно на элитную публику. Даже во множественном числе сложно говорить, потому что это по пальцам, в общем, одной руки.
3: Ну, вот вас двое, скажем, вот уже, да, элита. И
2: да.
3: Еще несколько человек.
2: Не, у нас уже
3: человек.
2: Почти весь коллектив подсел, вы знаете.
3: Так, и коллектив-то большой.
4: Это вообще пиратство, конечно. Да. Мы работаем вообще совершенно на
3: другой
4: аудитории.
3: Мы рассчитывали, да, как-то максимум для двоих такой, КПСВ. Ну, хорошо. Ну, вот кроме вас, значит, есть в Глазго живет Ральф, как я его себе... Ральф Вайнберг,
4: Ходжсон.
3: По-моему.
4: Ходжсон его фамилия.
3: Ходжсон?
4: Да.
3: Нет, Вайнберг? Нет, я путаю. Да,
4: Вайнберг
3: это в Калифорнии. Да. Да, и, значит, в Рочестере еще один человек. Но она, это не он, а она домохозяйка. Вот, один китаец... Он представитель от всего Китая.
4: Ну, хотя мы не знаем точно, потому что он может и скрывать.
3: Мигрировать. Ну,
4: да,
3: это может быть...
4: Потому что китайцев может быть...
3: Знаете,
4: и несколько, да.
3: На поверку корейцам окажется. Поди, отлично.
4: Вот это наша аудитория, потому что часто спрашивают, кто ваши слушатели. И мы, в принципе, вот как раз перечисляем этих людей, за счет которых, в общем, мы спокойно, безбедно, что называется, ну, не то чтобы в ус не дуем, но, в общем, можем не заботиться.
3: Они
4: особенно.
3: Состоятельные, да, слушатели. Они нам присылают молотый кофе, сухарики...
4: Вот, поэтому...
2: Я теперь думаю, что же я могу вам прислать, выразить свою любовь к вам.
4: Это хорошо.
3: А вы можете наблюдать наше психическое состояние и творческий, так сказать, тонус.
2: Ага.
3: Отслеживать его в реальном времени.
4: А кто ваши пациенты, скажите?
3: Помимо нас.
4: Помимо нас, да.
2: Дети.
4: То есть это мы и есть, понятно.
2: А... Да, вы вот единственные взрослые.
4: Вы уверены?
3: Мы так в виде друг друга, в общем, не сказали бы.
4: Нет, это очень хорошо, то, что дети. Это...
3: Ну, продолжим наш не рассказ, а радио, о котором Ирина не знает ничего. Что еще вас не интересует про нас, про не нас?
2: Что меня не интересует?
3: Но всегда ведь интересно узнать что-то про радио, которое вы не знаете, как вы пишете.
2: Вот и да, всегда интересно узнать.
3: Вот
2: знать,
3: и задайте
2: конечно,
3: вопрос, что же мы вам навязываем ответы свои.
2: Даже не знаю, вы меня в такой расплох сейчас застали.
3: Врасплох?
2: Да.
3: Врасплох это как?
4: Нет, это расплох или два, может быть, плох. А может быть, два хорош.
2: Ребят, остановитесь.
3: Остапов понесло.
2: Да.
4: Не, ну его застали врасплох, а два уже хорош.
3: У вас рабочий день, по крайней мере, кончился, а то просто вас отрывали.
2: Да, он закончился.
3: А, ну хорошо.
2: Да.
4: Значит, у вас появились теперь, как вы видите, взрослые клиенты, с которыми все очень плохо. Почему-то сорвалось.
3: Ну ее прием, можно
4: прием,
3: понять.
4: Прием окончен.
3: Мы напали на нее, на психиатра, устроили психическую атаку, понимаешь? Человек, конечно,
4: готов,
3: в окоп зарылся, и все. Ну ничего, мы в следующий раз возьмем в такой расплох.
5: У нас все хаты записаны.

0: Let's try it one more time.
1: Устройства и механизмы народов мира. Часть 202.
2: Российская Федерация, 1991 год. Костромская область, село Большие Сычи. Конструктор-самоучка, лауреат премии журнала «Изобретатель» и рационализатор за август месяц того же года Ефрем Анисимович Белкин. Репортажная запись с испытательного полигона машино-тракторной станции. Изделие номер 1454. «Зверь-машина». Принцип действия устройства является эксклюзивным ноу-хау автора-конструктора.

0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Мысль дня.
1: Ничто так не радует глаз, как глубокий, здоровый сон.

0: Льдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Епидок.

0: Huh?
1: Was good?
2: Страничка поэзии на радио Чиппельдук.

Так и надо, все говорят, так и надо, сам виноват. Я про нее забывал и часто не замечал, и, наконец, потерял. Так и надо, не разглядел, так и надо, я не удел. Ее встречает один, а провожает другой, а я как будто чужой, чужой, чужой. Подожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди. Дожди, дожди, дожди, дожди, дожди, дожди, дожди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Если вы любите, а главное умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Мы звоним во Фрязино. Вот до сих пор так и осталось неясным, Фрязино это или Фрязево. И вот целый звонок мы базарили, пытаясь выяснить все-таки, какая разница.
4: Алло.
3: Петр, вы нас слышите?
4: Да, слышу.
3: Чипыльдук, вы нас в прямом эфире слышите или с задержкой?
4: Нет, я сейчас слышу вас не в прямом эфире, а вот по телефону. Но потому что я домой пришел.
3: Ну, включайте скорее радио, вы в прямом эфире, вы можете себя услышать в прямом эфире.
4: Ну, это прекрасно. А еще я обратил внимание, у вас перестал накрывающий медный таз вращаться на сайте.
3: Вы знаете, таз висит... Это немножко к добру, но таз висит недалеко, на гвозде. И иногда от стука хлопающей двери он срывается и с грохотом падает. Мы стараемся, бросаемся и грудью закрываем сайт, чтобы он туда не попадал. Ладно, это Петр все это выслушивал терпеливо в городе. Так мы и ведь запутались, Фрязино это или Фрязево?
4: Я сейчас уже и не припомню, где я там был в этот момент.
3: Ну, в этот момент, сейчас вы где-то в Москве, наверное, находитесь, да?
4: Да, сейчас вот я дома. Приехал с работы к дочери.
3: Ага.
4: А, да, я еще сегодня с утра отправил сына в Санкт-Петербург с классом целым на конкурс певцов. Он поет альт-сопрано у меня в школьном хоре.
3: Как замечательно. Жалко, что вот вы его отправили. Сейчас бы он нас просто...
5: Порадовал.
3: Да.
4: Ну, вот, к сожалению, не могу. Может порадовать дочь.
3: Ну, давайте дочь, что ли. Она тоже...
4: Но вы должны учесть, что ей... Сколько ей лет-то у меня? Всего 6 лет, и поэтому 6-летний ребенок будет.
3: Ну, хорошо.
5: То есть определенного вида голоса у нее нет.
3: Как ее зовут?
4: Ее зовут Софья. Сейчас, секундочку, я вот ее...
5: Она не засмущается?
3: Распакуйте ее.
4: Пойдем со мной в ту комнату, вот там, где ничего больше не звучит.
3: Это,
4: видимо,
3: студия.
4: Ты как сегодня в «Голосе»?
6: Вы
4: не хочешь песенку
6: слушаете программу петь? «Голос. Дети Чипыльдук».
4: Спой песенку, пожалуйста, как-нибудь. Вот как ты в своем кружке поднимаешься, поешь.
7: Коляда, коляда, пушкуная борода, пышки, лепешки, свиненные ножки, в песне сидят на нас.

0: Ворската.
1: Спасибо, Сонечка. Мы хлопаем здесь. Софья Петровна, как я понимаю, из Москвы сейчас. Ну, где-то это между Фрязиным и Фрязевым. Такой есть городок Москва. Спасибо. Петр, вы свою программу выполнили? Оставайтесь
2: да,
1: с нами.
2: Старался.
1: Все, в следующий раз огромное. Сына вашего будем слушать.
2: Да, но он уже он профессионально сможет.
1: Вот, а мы вот. Не сомневаемся. А что, а Софья что, не профессионально это было?
2: Ну, она начинающая.
3: Ну, и замечательно начинающая, должен я вам сказать.
1: Ну, спасибо. Замечательно.
3: У нее
1: спасибо.
3: Большое будущее.
1: Да, а мы помчимся дальше. Оставайтесь с нами.
3: Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго. Всего доброго.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а

0: В эфире новости. Активность головного мозга достигает пика к 22 годам, а уже в 27 идет на убыль. К таким результатам пришли американские ученые из Университета Вирджинии под руководством профессора Сальхауса, сообщает BBC. А сейчас эта же новость в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: О, кипарис, юный символ тоски и печали,

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Літературні рецепти Жанни Цапліної.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Мальчик визжащий жареный. Визжащего, орущего, брыкающегося, легающегося и катающегося по полу мальчика просто зажарить и без лишних слов съесть. Мальчик визжащий жареный.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

А в других людях нас раздражает не отсутствие совершенства, а отсутствие сходства с нами. Джордж Сантаяна.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Здрасте, Алиса.
3: Здравствуйте, так.
4: Да, мы же, наверное, в Краков попали или куда-то туда.
3: Вы же, наверное, с радио Чаплюдук мне сейчас звоните.
4: Ох, мы же можем позвонить из переговорного пункта какого-то просто.
5: Точно. Не факт, что мы прям вот сам...
4: Через телефонистку, правильно?
3: Разумеется.
4: Какой у вас удивительный голос. Нам всегда так нравится с вами общаться.
3: Очень рада вас слышать, очень.
4: Ну, расскажите, вот мы тогда общались, вы, так сказать, были в начале какого-то поворота карьеры. Что там происходит на музыкальном вашем небосклоне?
3: Поприще. Серьезно, так ничего не происходит. Первую песенку только пока издала, вот так сказать, и жду, когда друзья мне на него клип сделают, на нее. А вообще журналистикой занялась так между делом.
5: Пописываете?
3: Так, пописываем для журнала Manufacturing Journal, называется.
4: О музыке или о жизни, о всякой?
3: Вот о фабриках, заводах, как-то так.
5: Интересно.
4: Индустриально.
5: Давайте вы нам будете напевать что-нибудь, а мы вас будем крутить вот по Чаплюку.
4: Так, может, я думаю, Кирилл хочет сказать, давайте вы будете нам напевать, а мы с Кириллом друг с другом поговорим. И фоном будет у нас вообще.
5: Смотри, все-таки у нас трибуна какая-никакая, рупор-то имеется.
4: Да.
5: Поэтому я считаю, что можно и так. Пока эти клип сделают, сколько их ждать, друзья? Они могут сделать, знаешь, сколько год еще.
3: Пожалуйста. Ну вот, наверное, где-то в ближайшее время сделаю.
4: А вот я поставил такие, сейчас фоном, друзья, фоном поставил сейчас вашу ваш трек. Вот, он звучит у нас.
3: Мне очень приятно.
4: Я так, правда, мышкой буду кликать. Немножко тут, может быть, какие-то скачки звука. Ну ничего. Так, и вот это сейчас у нас Алиса поет. Вот, видите?
5: И стесняется там, небось, в Кракове. Слушает себя и стесняется.
3: Вы знаете, как давно этого момента в своей жизни ждала? У меня даже голос немножко сейчас трясется от...
4: Задрожал.
3: От волнения, да.
4: Затрепетал.
5: А как писали? Где писали? Кто делал аранжировку? Чья музыка? Чьи слова?
3: Сама все это написала как-то так под вдохновением и склеила в аппликации на компьютере. Все это посклеивалось, понаписалось и поехала на студию и записала, собственно, это все. Вот, а сразу вам выслала, как только на руки получила. Помню наш разговор прекрасно.
5: Правильно. Ну, припева, нет припева. Я вот слушаю, нужен припев, мне кажется. Вот там у вас темка инструментальная есть.
4: А может, давай быть, сейчас ты, Кирилл, вот, может быть, ты рэп какой-то сейчас изобразишь?
5: Не, надо красиво, песня красивая. Мне кажется, нужен там припев.
4: Да,
5: вот там есть вторая тема, она вступает, а вокала там нет. Может быть. Ну, это, конечно, мы берем
4: по гамбушку
5: на счету.
4: Нам еще бы пару бокалов кампари сейчас, и совсем было бы наша беседа протекала.
5: Ну, так-то
4: протекала.
5: Здорово. Но это первый опыт, да, уже, наверное, еще песенки какие-то, вдохновение ведь посещало еще.
3: Да, конечно, как-то уже тоже постепенно начинают склеиваться следующие. Но пока еще ничего конкретного.
4: Но писать приходится по-английски в Польше, да?
3: Ну да, конечно, как-то по-русски актуальным, востребованным не станет в любом случае, а польский язык так меня все-таки и... не вдохновляет, так скажем.
4: Нет, ну, знаете, если вас вдохновляют фабрики и заводы, индустриальные темы... Кстати, какой был последний завод, о котором вы написали?
3: Это был не завод, это была компания «Мосметрострой».
4: «Мосметрострой».
5: А зачем в Польше на
4: видишь,
5: английском
4: московское метро, оно глубокого залегания. Самая длинная ветка идет в Краков, ты не знал?
5: Нет, я знал. Это, кстати, не самая длинная. Краков — это предпоследняя остановка.
4: Далеко простирается.
5: Интересно, что вот писали про московское метро?
3: Я писала о том, какая фирма его строит, чем эта фирма, какую специализацию имеет эта фирма, что интересного произошло за 84 года ее существования, какие успехи у той фирмы. Господи, мне трудно так иногда переходить на русский язык с польского. Думаю по-польски сейчас в этот момент. Ну вот, например...
4: А попробуйте по-польски, кстати. Мы с удовольствием послушаем звуки польской речи и... Может быть, поймем.
5: Давайте
4: даже
5: так, вы сейчас думать будете по-русски, а говорите по-польски.
3: Хорошо.
4: Давайте.
3: О чем будем размазать?
5: Размавить будем про метрополитена. Всичку, нет, всичку это болгарский.
3: Przepraszam, mogę dokładnie nie powiedzieć o metropolitenie na tyle padnie jako Polak to mówi, bo nie wszystkie słowa dobrze znam. Także może zmienimy temat i po polsku mi łatwiej pójdzie co innego, myślę. A... Bardziej o życiu niż o pracy.
5: A po polsku metropolitena w życiu będzie? Kraków?
3: W warszawskie metro było zbudowane przy pomocy specjalistów Mosmetrostroj.
5: A wsiczku polski Kraków nie metropoliteneczka? Только Варшава?
3: Краков не метрополитен, только Варшава, так, ма.
5: Понятно.
4: Я единственное, что могу сказать.
5: А что тут говорить? Я все понял. В Кракове метрополитен прекрасно, в Варшаве нет.
4: Вкратце так?
3: Знаете, в Кракове так. Я перебралась из Кракова 3 месяца назад в другой город. Может быть, уже построили.
5: А, так вы уже не в Кракове? А мы думаем,
3: да,
5: что Краков же очень красивый город.
3: Хшанов мой город называется. А хшан по-польски означает хрен. Продукт такой питания. Вот. Слушайте, я думаю, я живу горчицу в хренове.
5: Совершенно. Вы хреново живете, нет?
3: Нет, живу я достаточно хорошо, но в хренове. Не, ну, мой молодой человек сейчас очень возмущается и говорит, что хшан это был какой-то известный принц, такой родовитый молодой человек, деятель какой-то.
4: Ну, нам признали. Но у нас же иногда говорят, что вот про принца могут сказать, что за хрен там этот, а это не хрен, это принц, поэтому... Ну, кто-то говорит перец, а это перец такой известный, принц.
5: Хрен. Ну и хрен с ним, вы не так молодому человеку не говорите, нет?
3: Нет-нет, ни в коем случае.
5: Ну он не хреновый, ой.
3: Ну Шановый. Вот, ну как же. Шанова просто.
5: Ну что же.
4: Познавательный у нас сегодня просто вечер. Мы тут общаемся с разными, вот и Кембридж у нас был на проводе, и сейчас вот город Хшан. И дальше у нас Австралия в меню. И, в общем, куда дозвонимся. И Владивосток. Вот.
5: Ну, мы будем стараться продвигать первый трек. Берем как есть.
4: Ты как промоутер просто личный.
5: Да, молодым музыкантам
4: Алисы,
5: нужно помогать. Чебальдука ресурсы невелики, но с чем можем, тем... Где-то 5 раз в час будет звучать.
3: Ну, хотя бы разочек. Я буду вам очень признательна. Я уже вам очень признательна и бесконечно благодарна за то, что вы мне позвонили. Очень приятно слышать ваши голоса.
4: Сделаем, что можем.
5: Да.
4: Алиса, в общем, спасибо еще и то, что вы с нами так долго. Это же год целый.
3: Постоянно.
4: Понимаете?
3: И не планирую переставать ни в коем случае. И всем слушателям советую оставаться на волне.
4: Спасибо.
5: Ну, до свидания, Алиса.
3: Всего вам доброго, приятной вам работы, хорошего вам настроения.
4: Спасибо.
5: Постараемся объявиться раньше, вот чем через год.
3: Да. И вот вам, молодой человек, большое поздравление.
4: Пусть крикнет. Приказываю. Крикнет пусть что-то.
3: Повідь. Алло?
4: Алло?
6: Поздравляю всіх слухачів.
4: Хорошо, отлично.
3: Спасибо вам еще раз за звоночек.
5: Счастливо.
3: Не буду снимать время.
4: Спасибо.
3: Всего доброго.
4: Всего доброго.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Индийский океан, Мальдивские острова, близ поселений Мааменду, Ниланду и Даанду. 10:15 утра. Кабина капитана лодки Дони. Заброс и вылов дайверов.
2: Сунсу.
3: Сенчо.
4: Россия.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипыльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Добрый день. В студии у микрофона Максим Соловьев. В эфире «Новости». Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников. Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни. Доктор опровергает вредность красного мяса. Красное мясо считается вредным из-за того, что повышает уровень холестерина и вызывает риск развития атеросклероза. Однако, доктор опровергает этот факт. Диетологи вполне согласны с мнением телеведущего и врача и также советуют добавить его в рацион, но не более 3 раз в неделю. В нем содержится множество полезных веществ. В Москве началась подготовка теплосетей к новому отопительному сезону. Коммунальные службы приступили к подготовке теплосетей города к новому отопительному сезону. Работы уже начались на 100 участках, сообщил в четверг заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Всего будут проведены гидравлические испытания на 16 тысячах километров тепловых сетей. Чиновник добавил, что также городские энергетики при подготовке к осенне-зимнему периоду отремонтировали 118 тепловых пунктов, а также проводят работы по капитальному ремонту линий электропередачи. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. До следующих встреч!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.